Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс. Вега Плюс. 95.5 Благоевград и Симитли. 91.9 Петрич и Сандански. Радио Вега Плюс. Незабравимите хитове.

0: Задума и семейството. И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Аромат и Другерия Маркет. Нашите любими магазини.
0: И вашите, нали?
2: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс. 0889 99 99 39.